сие и сны, и же везде сии вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, впереди их сели и сны, очистим от всякие скверны, и спасти блажа душа наша, святый Боже, святый крепкий, святый смертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый смертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый смертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, прости и исцели немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареву нашему Богу, придите, поклонимся и преподаем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподаем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услышав, Господи, правду мою, вон мне моление мое, внуши молитву мою, небо усна крестивых, от лица Твоего, судьба моя, изведет очи мои, да видит правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня сии, и не обретися мне неправда, якогда не возглаголят уста мои, дел человеческие, заставися устем Твоих, а сохрани пути жестоки, соверши ступы мои, во стезях Твоих, да не подвижутся ступы моя, а возвав Тебя к услышал меня сии Божие, преклони ухо Твое мне и услыши глагола моя, удиви милость Твоя, спасаю уповающая на Тебя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, казенницу ока в крови крылу Твоей, покрыши меня от лица нечестивых, пострастивших меня. Врази мою душу, одержавши тукся, затворишь уста и глаголошу гордыню, изгоняющим и ныне обидовавши меня, очи свои возложивши уклоните на землю, объявши меня, коли в готов на лоб, эко с кем набитой в тайных. Воскресни, Господи, при дворе, и запни им, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от врага руки Твоей, я, Господи, от малых от земли разделия в животе их, и сокровенных Твоих исполнится чрево их, насытившись сынов, я оставишь останки младенцем своим, аж же правду явлюсь лицу Твоему, насывшись в них давить меся славе Твоей. К Тебе, Господи, возлюблю душу мою, Боже мой, на Тебя упова, да не послужусь вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконные еще вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и сидям Твоим научи меня, наставим меня на истину Твою, научи меня, как Ты если Бог спас мой, и Тебе терпих весь день. Помяни щедроту Твою, Господи, и милость Твоя, яко от века суть. Грех юности моей я, и неведение моего не помяни, по милости Твоей, помяни это ради благости Твоя, Господи. Благ и прав Господь, всего ради законоположиться, решаешь на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути, Господи, милость и истину взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, много есть. Кто из человек боится Господа закона положить ему на пути Его же из воли, душа Его во благих подворится, и семья Его наследит землю, держава Господь, боящийся Его, и завет Его явит им. Отче мой, внуку Господа, яко той, и сторонит просвети носи мои, презрен мои, помилуй мя, яко единород, и нищий есть аза, скорби сердца моего, умножившися от нужд моих, изведи мя, вижди смирение мое, труд мое, и остави все грехи мои, вижди враги мои, яко умножившися, и ненавидением неправильным возненавидишь мя, сохрани душу мою и избави мя, да не посажусь в купувах на Тя, не зови прави, прилепявшись мне, как потерпевший Господи, избави Боже Израиля, всей скорби Его. Помилуй меня, Боже, по лице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче мы имя от беззакония моего, и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, а знаю грех мой пред мною испыну. Тебе единому согрешу, кого я пред Тобою сотвори, и я, когда оправдившись, восстави всех Твоих, и победишь, и не даст судить идти. Все во беззаконии зачатым есть, и во грехе хредями мать моя, все во истину возлюбилась и безвестная и тайная премудрость и Твоей вилме и сии, покрепившими и сопами, очившися мышами, почестнем вывелюся, стука моему, дайся радость и веселье, возрадуйся, кости смиренные, отврати лица Твоя, грех моих, все беззаконие мое чисти, сердце чисто, созрежи во мне, Божий Дух прав, обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего, святого, не отними от меня,
воздашь мне ради спасения Твоим Гой Духом и Дышным, утверди меня, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение мое Го, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усти мое, отверзши уста мое, вознеся хвалу Твою, як аще бы восхотел, если жертва дал бы кубок в сражении неблаговолишие, жертва Богу, да сокрушен сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да созидаются стены Иерусалимские, тогда благоволишие жертву правды возношения, если сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, кровь Твоя мудрая тайна вопиет во земли, як же авелева к Богу, Бога мудрый, святитель Мефодия, ясно проповедовай Божие во человечении, тем же и посрамилась и Оригенову лесть, и представился Иси в небесный чертог, моли Христа Бога, да спаси душа наша, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, дни светло красуется наставнейший град Владимир, имея в себе пребогатое сокровище, чудоточащие, честные мощи, благоверного князя Глеба, ими же украшаясь их, хваляся, силен и всю созывает к веселью и влегласно вопиет о Владыку Христе, даровавый такую благодать угоднику Твоему, Его молитвами помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты и сила за истинное, возвратившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами помилуйте душу нашу. Господь Бог благословен, благословен Господь, день в дне поспешит на Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый смерть, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый смерть, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый смерть, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, при Тебе законе наше, святые, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приди царство, и Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Священный Таинник, Святые Троицы, и я же почема повелений божественных проповедней и православным утверждения были си Мефодия, злославные обличились и смыслы, правоверия ради крови Твоей, священномученик явлся, и Христос, ангелы предстоя, моли спастися нам. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемый славим Христе Божие, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведной любей, и грешной милуей, и же вся зовет к спасению, обещание ради будущего блага. Сам Господи, прими и наши в части молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, душу нашу, освятителя, став чисти помышления, исправи мысли очисти, избави нас от всяких скорби, золы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, до ополчением их соблюдаем и наставляем их, достигнем соединения веры и в разуме преступной Твоя слава, яко благословенно все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим, и славнейший без сравнения Серафим, без исцеления Бога Соворощую и Сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейший Владыко, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе, Святые Души, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного и имя живи со судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный все веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареву нашему Богу, придите, поклонимся, припадем Христу Цареву нашему Богу, придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареву и Богу нашему. Божьего имя Твое, спаси меня в силе Твоей судьями, Боже, услышь молитву мою, внушай глаголы уст моих,
я хочу, жива Саша, мне крепче искаша души мои, не придержишь Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступи души мои, ответи зла врагам моим, истинно Твою потреби их. Волею поживу Тебе и Твоимся именем Твоему, Господи, яко благо, яко всякие печали избавил меня, си, и на враги мои возле око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, вон мими, услыши меня, воскреби в печали моею, и смертвохся от глаза вражи, от служения грешича, яко уклонишь на меня беззаконие, и в огне гневе враждовах у меня сердце мое, смятись во мне, ибо есть смерти напади на меня, страх и трепет приди на меня, подприми тьма, и рехта даст ми крылья, как глубине, полечу и почию, все удалихся бегая, и водворихся в пустыне, чая Бога спасающих меня от малодушия, от бури, потопи, Господи, раздели язык их, и веди беззаконие, и пререкание в ограде, днем и ночью будите по стенам его беззаконие, труд посреди его неправда, и не оскуде остовный его лихва лесть, и краще бы враг приносил мне, претерпел бы, убоящий бы ненавидя меня, и на меня велеречивал, укрыл бы сегодня его. Ты же человече равнодушный владыка мой, и знамя мой, и же куклон сажался Иисус мой, обращен на дому Божий, ходив им единомышлением, да приезжает смерть меня, и да снедут вас живи, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз Бога возлакил, Господь, услыши меня, вечер и за утро полудни повем и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающейся мне, яко во мной зебяху со мною, услышит Бог и смирит веса, и прежде век не избав им изменения, яко не убоявшийся Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнувши совеса их, почели это свои стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, то эти припитают не наслекнув праведнику, где же Боже не сведешь, в студне с исцеления, мужа и кривели стени приповедней своих, ожив Господи, уповая на Тебя, живы помощи Вышнего в крови Бога Небесного, во дворице речи от Господи, ви заступник Моисии, прибежище мое Бог мой, уповая на Него, яко то избавить от сети ловчие свои семи тежно, плечма свои имя осенить Тебя, подклей Его надеявшися, оружием обойдите истинно Его, не убоишься, от страха ночного, от стрелы летящего дни, от вещи во тьме приходящая, от срящая и беса полуденного, подет от страны Твоей тысячи, тьма одесную к Тебе же не приближится, обаче, чем от Сына смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, упование мое Вышнего положилось, и прибежище Твое, не приедет Тебе зло, и рано не приблизится телеси Твоему, яко ангелам Своим заповесть о Тебе, сохраните Тебя во всех путях Твоих, на руках возьмут Тебя, да никогда притнешь камень ногу Твою, на Господа веселись, наступишь, и поперешивая змея, як на меня уповая, избавлю и покрою, яко позна имя моего завет, ко мне услыши Его, с ними в скорби, измою Его и проставлю Его, долго Твою дни, исполни Его, и явли Ему спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Кровь Твоя мудрая, тайна вопиет от земли, яко же Авелева к Богу, Богу мудрый, святитель Мефодия. Ясно проповедуй Божие во человечение, тем же и посрамил сию Оригенову лесть, и представил сей сии в небесный чертог. Моли Христа Бога, да спаси души наша, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Дней светло красуется славнейший град Владимир, имея в себе пребогатые сокровища, чудотречащие, честные мощи благоверного князя Глеба, ими же украшаясь и хвалясь, вселенную всю созывает к веселью и великолепно вопиет. О, Владыку Христе, даровав и таковую благодать угоднику Твоему, Его молитвами помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И як мне и мое дерзновение за премногие грехи наши Ты, еже от Тебя родшегося, моли Богородица Дева, много бы может моление Матерне, яко благосердие Владыки, не презри грешных полюбы все чистые, яко милости весть и спасти моги, и же и страдать у нас изволивы, и скоро да предварят наши дарю Твоя, Господи, яко обнищах взяло, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имя Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, имя ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, Тебе смерть помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, Тебе смерть помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, Тебе смерть помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, воздыхай при себе законе наши, святые, посвяти исцеление мыши наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. А
храмине, избранному и крепкому в праведнице, православную мудростью, сияющему великому чудотворцу, благодарственное восписуем ти, благоверный княже Глебе, яко имея дерзновение у престола Христова, веруя чтущих тебя град и люди, сохраняя молитвами твоими, ты бы иси земли российская, похвало и утверждение. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, и же на всякое время, на всякое час, на небесе и на земле, поклоняемые славами Христе Божие, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведный любей, и грешный милуей, и же вся звейка спасения, обещания ради будущего блага, сам Господи, прими нашу в честь и молитве, исправи живот наш заповедям Твоим, душа наша, святителя, соочисти, помешение, исправим и соочисти, и избави нас от всякой скорби, злой болезни, оградены святыми Твоими ангелами, да оплачением их соблюдаем и наставляем, достигнем в соединении веры и в разуме неприступная Твоя слава и благословение все веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Богостворущую и Сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним Святейшего Владыко благослови. Аминь. Боже и Господи, и силы все отвори свидетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спасай на спасение рода нашего, и честным Его Христом в рукописании грех наших рассерзавый, и победи в этим начале власти тьмы, и сам Владыка человека любящий, прими нас, грешных, благодарственные все молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых врагов, пригвозди страх по Твоему плоти наше, не клони сердец наше, в слове сели помешение лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающая, ежели Тебе святым наставляем, и Тебе непреступного и пресносущного средства света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

здравствующих, учащих и учащихся.

славную владычицу нашу Богородицу и признаем Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга весь живот наш.

служительницу церкви, я же, тех в грех, да примет ее Господь достойно святым, и с поспешностью ей, о ней же аще от вас потребует вещи, ибо сия заступница многим быть, и самому мне, целуйте Прискилу Акилу, с поспешника моя во Христе Иисусе, и же по души мои своевые положиша, их же не ас един благодарю, но и вся церковь языческая, и домашних церковь, целуйте Епинета возлюбленного ми, и же есть начаток Ахаева Христа, целуйте Марьям, я же много трудись о нас, целуйте Андроника и Унию, сродники мои и спленники моя, и же суть нарочитого апостоле, и же прежде меня веровавшего Христа, целуйте Амплия возлюбленного меня Господи, целуйте Урвана, спасепешника нашего Христе, и Стахии возлюбленного ми, целуйте Апелия искусно Христе, целуйте Сущая, Ориставуле, целуйте Иродиона, сродника моего, целуйте Жаднаргиса, сущая Господи, целуйте Трифену и Трифосу, труждающийся Господи, целуйте Персиду, возлюбленная же много трудися, Господи, целуйте Руфу, избранного Господи, и Матерь Его, и мою, целуйте Секрита, Флегонта, Ерма,

человек от земли перстен, вторый человек Господь с небесе, яко перстный, такови и перстные, и яков небесный, тацы же и небесные, и яко же облекутом все образ перстного, да облечем все образ небесного, сие же глаголи братие, яко плоти кровь царствия.

же изменимся, вскоре в мгновение ока, в последней трубе вострубит Бог, и мертвые восстанут нетленни, и мы изменимся, подобает Бог тленному сему, облечися в нетление, и мертвенному сему, облечися в бессмертие, егда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда будет слово написанное, пожертвуй смерть победою, где те смерти жало, где те аде победа, жало же смерти грех,

Че Господь притчу сию, се изыди сея и досеет, и сеющий ему ова подоша при пути, и приедоша птицы, и позабаша я, другая же подоша на каменных, и где же не имеши земли многие, и авие прозебоша, за ней не имеешь и глубины земли, солнцу же воссиявшу присвянуша, и за ней не имеешь укоренья исхоша. Другая же подоша в тернии, и изыди терние, и подави и. Другая же подоша на земле добре, и дая купло, ова уба сто, ова же 60, ова же 30, имея уши слышать и да слыши. Рече Господь ко пришедшим к Нему иудеям, аз есмь хлеб животный. Отцы ваши, ядоша манну в пустыне и умроша, все есть хлеб, сходясь с небесе, да аще кто от него яст, не умре. Аз есмь хлеб животный, иже сшеды с небесе, аще кто снесть от хлеба сего, жив будет вовеки. И хлеб его же аздам, плоть моя есть, юже аздам за живот мира. Прякуся же между собою жидове глаголюще, како может сей нам дать и плоть свою ясти. Рече же им Иисус, аминь, аминь, глаголю вам, аще не снесте плоти Сына Человеческого, не пиете крови Его, живота не имате в себе. Яды мою плоть, и пияй мою кровь, им от живота.

достопамятные, святейших патриархи православные и создатели святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братья, здесь лежащих и повсюду.

Богу Божию, Преосвященного наместника епископа

Спасителю нашему. О, еже приятие молитвы нас, недостойных рабов Твоей, сию годину испытания, пришедшую на Русь Святую, обошедший Бог и душею в России,

где мне милостью презрите на воинство, и вся защитники Отечества нашего, и уеже утвердите нас всех в вере единомыслии.

недобродеющих, посвятимся честным промыслом, труждающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающих от Тебя.

молим все о покоении душ усопших рабов Божиих, святейших патриархов, Сергия Елисея имен Алексия, священного архимандрита Иеронима, священного архимандрита Кирилла, спасшего братья святые обители сия, преснопоминаемых, архимандрита Ильи, архимандрита Наума, архимандрита Никиты, архимандрита Андрея, архимандрита Арсения,

всех здесь на непоминаемые их, и всех от века услышу православных христиан, вождей воина за веру отечества на поле брани живот соположивших, и о еже просились

0: Молитесь о оглашении, Господи.
1: Господи, помилуй.
0: Вернее, оглашенных помолитесь.

оглашение зидите, оглашение зидите, девица оглашение зидите, да никто от оглашенных или суверни, паки, паки, миром.

Радість тебе, Вінниця, Господи православний свят.

0: царствия, кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи,
0: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную,

Ani.

0: причастники, причастницы, слушаем молитву Святого Причащения. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отрел меня си грешного, но общиком обойти святым преисподобилось и благодарю Тебя, ко мне недостойного причастить все причастие Твоих даров, небесных даров исподобилось и но, Владыко, человеку любче нас ради по мере живи скресы и дарова нам страшные все же отрящие от Творца, по благодеянию освящения души телес наших, дождь быть и сим, и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного просвещения очи и сердца моего, мир душевных моих сил, веру не пустым, любовь не лицемерного исполнения.

0: Бо ті Боже, чоловіку любче, сухнів під колом твоїм, і сині кулу твоєї дарами чистою совістю, даже до останнього мого здихання достойно причищатися святим твоїм, бо оставлені гріхов і життя вічною, де бийся хліб животний, істочник святині податі боги, і тебе славу посилаємо все Отцем і Святим Духом нині, прісною век віков, амінь. Дави пища мені плоть твою волю, огнеси і опалення достойне, да не опаліше мені садітелю мой, паче же пройди, бо уди моя, во вся состава утробу в серце, попри терні всіх моїх прегрешений, душу очистив, святі помешення состава утверди скосми в купе, чувств просвети, простую петерису, всего мест приблизи страху твоему присно покрыть, соблюди же, сохрани мя всякое дело слова души тленного, очисти ее мою, украси мя, удобри в разуме и просвети мя, покажи мя твое селение, единого духа, никому селение греха, да яко входом причащение, як огня мене бежит, создадей всякую страсть, молитвенники тебе, принувшегося святые, чина начале же бесплотный, притеча твоего мудрая апостол, и к сим же твою нескверную чистую матерь, и же мольбы благоотровне приими, Христе мой и Сыном Света, садила твоего служителя, ты бы еси освящение и единый наших Боже души святость, и тебе ли подобное, как Богу и владыца слава всего салам на всех день, тело твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, и кровь твоя честная во оставление грехов, буди живи благодарение сие, радость, здравие, веселье, в страшное же второе пришествие Твое с подобием грешного статьи, одесную славы Твои, я молитвами причистая Твоя Матери всех святых. Пресвятая Владычица, Богородица, свете помраченная моя души, надежда по крови прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, благомейся, недостойного причастника бытия, причистого тела, честной крови Сына Твоего, но родший истинный свет, просвети моя умное очи сердца, я же источник бессмертия родшее, оживотвори меня умерщвленного грехом, я же милость Бога Бога, любовь благоутробная Мать, и помилуй меня, и даже дми умиление, сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание не в пленениях помышлений моих, и сподобие меня до последнего издыхания, неосужденное принимать и пришествие тайм освящения, во исцеление души жи и тела, и под дождями и слезы покаяния, и исповедания, во же прийти и славить тебя во все дни живота моего, и яко благословенное, предпрославленное все веки, аминь. Ныне отпущаешь шарва твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром, яко видит с того, чем и спасение твое, еже и си уготовало при лицем всех людей, свет во откровение из духа веста людей твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый смерть, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый смерть, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый смерть, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и в веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посвяти и исцели немощь наша, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и в веки веков. Аминь. Отче наше, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Христа, стой силой и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссеявши благодать вселенную и просвети, не серебролюбие мира, весь сокровищ, не скава, сатану, смиренно, мудре, показано Твоим и слове, сына, казуя. Отче Иоанне, за Твою истину и слово Христа Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приялась и божественную благодать, и Твоими устнами вся учища поклоняется Троице единому Богу. Иоанне, за Твою истину, все блажение, преподобнее, достойно хвалим Тебя, истинно наставник, и божественно являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, отходаться в сокотворцу неположное, не презы греши хваления гласы, но при дворе яко благая на помощь на сверно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующих Христа Богородицы, слышащих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: И мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейший, впервыми ставнейший, без сравнения Серафим, без истления Бога Соворощую, Сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови.

0: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, же везде сыся, исполняя сокровища благих и жизнеподателю. Приди, вселись и очистины от всякие скверны, и спаси блажа души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посетители, немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам донеси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареви и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во мимолению моему, внуши молитву мою, не в устах льстивых, от лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят правоты. Искусил еси сердце мое, посетил еси ночью, искусил мое сие, обретися во мне неправда. Якогда не возглаголят уста моя дел человеческих, засловеса устен Твоих, а сохрани их пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, як услышал меня, си Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, як и зеницу ока в крови крылу Твоею покрыши меня. От лица нечестивых остраших меня, врази мою душу мою, одержаши тук свой затвориши уста и глаголаши гордыню. Изгоняющие меня ныне обыдоши меня, очи свои возложиши, уклоните на землю. Убяши меня, як лев готов на лов, и як схимина обитай в тайных, воскресни, Господи, при дворе я, и запни им. Избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнишься чрево их. Насытившись сынов, оставишь останки младенцам своим, аж же правду явлюсь лицу Твоему, насыщусь в нигда и витимися славе Твоей. К Тебе, Господи, возлегу душу мою, Боже мой, на Тя уповаю, не постужусь вовек. Ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мя. Настави меня на истину Твою и научи мя, яко Ты, еси Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведения моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоя, Господи, благ и прав Господь сего ради законоположиться грешающему пути. Наставит кротке, на суд научит кротке путем своим, все пути Господней милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его ради имени Твоего, Господи, Господи, очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек, бояйся Господа, законоположит ему на пути Его жизнь воли, душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои выну ко Господу, яко то исторгнет от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищесть мас. Скорби сердце моего, умножись от нужд моих, изведи мя, вишь смирение мое, труд мой, и остави вся грехи моя. Вишь враги мои, яко умножишься и ненавидением неправедным возненавидяши мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжусь, яко уповах на тя. Не злобиве и праве, и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, знаю, грех мой предо мною есть, вину Тебе единому согреших лукавое пред Тобою сотвори. Яко да я оправдившися во слове всех Твоих и победивши в нигда судить идти, все бы в беззакониях зачат есть ми в грехах родимя мати моя, все бы истину возлюбил, если безвестной тайной премудрости Твоя явил мне си. укрепишемя и сопомя очищуся мышемя, и паче снега убелюся, слуху моему дася радости веселья, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего. И Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконное путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, уснимай отвердишь и уставы, возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелось и жертвы, дал бы хуба все сожжения, не благоволейши жертву Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим силами, да созиждутся стены иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Кровь Твоя мудрый тайна вопиет от земли, яко же Авелева к Богу, богомудрый святитель Мефодия, ясно проповедовай Божие вочеловечение. Тем же и посрамил еси Оригенову лесть, и приставился еси в небесный чертог, моли Христа Бога, да спасет души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Дней светло красуется славнейший град Владимир, имея в себе пребогатое сокровище, чудоточащее, честные мощи благоверного князя Глеба, ими же украшаяся и хваляся, вселенную всю созывает к веселью или гласно вопиет. О, Владыка Христе, даровавый таковую благодать угоднику Твоему, Его молитвами помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородице, Ты, сила за истинное, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловать и души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь дне, поспешить нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам донеси, остави нам долги наши, окажи мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
0: Аминь. Священно таинник Святые Троицы, и я же паче ума повелений божественных проповедник, и православным утверждение было и Семифодия, злославное обличил веси смыслы правоверия, ради кровью Твоею священномученик явыся, и Христус, ангелы, предстоя моли, спастися нам. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земли поклоняемый и славимый Христе Боже, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведная, любя и грешная, милуй, и же вся завыка спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наше в часе молитвы и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти. И избави нас от всякой скорби, злой болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, ополчением их соблюдаемыми и наставляемыми. Достигнем соединения веры и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без исследния, Богослово, родшую, сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыка, благослови.
1: Молитвами, святейшего Владыки нашего, Господи,
0: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе, Святый Душа, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного, и имя же весь и судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, и в силе Твоей суди меня, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чуждей восставши на меня, и крепцей взыскаши душу мою, и не приложиши Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истинную Твою потреби их. Волю прошу Тебе, избавимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали, избавим на Иси, на враги моя, возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моление моего, вонми меня, услыши меня, воскорби к печалью мою, и смитокся от гласа вража, и от стужения грешнича, яко уклонишься на мем беззаконии, и в гневе враждовав уми. В сердце мое смятися во мне, и боясь смерти нападе на мя, страх и трепет приди на мя, и покремя тьма. И рех, кто даст мне крылья, яко голубини, и полещу, и почиюся, удалихся бега, и водворихся в пустыне. Чаю Бога, спасающих меня от малодушия, от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко видя их беззаконие, пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его беззаконие, и труд посреди его и неправда, и не оскудят стогни его лихвы и лесть, яко аще бы враг поносимы, претерпел бы их уба, и аще бы ненавидя меня на мебели речьего, укрыл бы вся от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мною брашен. В дому Божий ходихом единомышлением, да придет же смерть на ня, и да снеду тва от живи, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыша мя. Вечер и за утро и полудня повем и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною услышит Бог, и смирит я сый прежде век, несть по им изменения, яко не убояшися Бога, простри руку свою на воздаяние, оскверниши завет Его, разделившись от гнева лица Его, и приближившись сердца их, умякнуши словеса их, паче и лей, и тасуть стрелы. Возверзи на Господа печаль Твою, и той тебя припитает, не даст во век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь и я в студень оцисления мужа крови и листи, не приплывя дней своих, аж Господи, уповаю на Тя. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворице, речен Господи, ве заступник мой, сие прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Яко то избавится от сети ловче, от слависи мятежно плечма своими осенится, и под крыле Его надеешься. Оружием обыдетя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дне, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного, падет от страны Твоей, от тысячи, и тьма десную Тебе, к Тебе же не приближится. Убачи очима Твоим и смотришь, и воздаяние грешников узришь, и яко Ты, Господи, упование мое вышнего положил в весе прибежище Твое. Не приидет к Тебе зло и рано, не приближится телеси Твоему, яко ангелом своим заповесью Тебе, сохрани дитя во всех путях Твоих. На руках розму тебя, да никогда приткнешь руками ногу твою, на аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мя уповай, и избавлю, и покрею, и яко познай имя мое. Воззовет ко мне, услышу его, с ним есть в скорби из моего, и прославлю его долготою, не исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Кровь Твоя мудрый, тайного пьет от земли, яко же Авелева к Богу, Богомудрый, святителю Мефодия, ясно проповедовый Божие во человечение, тем же и посрамил Иси Оригенову лесть и представился Иси в небесный чертог, моли Христа Бога, да спаси души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, днес светло красуется славнейший град Владимир, имея в себе прибогатое сокровище, чудоточащее, честная мощь благоверного князя Глеба, ими же украшаяся и хвалясь, и вселенную всю созывает к веселью, и велегласно вопиет, о Владыка Христе, даровавый таковую благодать угоднику Твоему, Его молитвами помилуй нас, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко неимом дерзновение за премногие грехи наши, Ты же от Тебе, родшегося, моли Богородица Дева, многого может моление матерне к благосердию Владыки, не презрь грешных мольбы всечистая, яко милостив есть и спасти моей, и же и страдати у нас изволивай. Скорда припорядный щедроты Твоя, Господи, я ко мне чахом зело, помози нам, Боже, спаси наш славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцеление мощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и ныне всех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам донеси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.

0: Аминь, взбранному и крепкому в праведницах православную мудростью и сияющему великому чудотворцу, благодарственное восписуем тебе, благоверный княже Глебе, яко имея дерзновение у престола Христова, веру и чтущих Диаград, и люди сохраняй молитвами твоими, ты бы и си земли российские похвалой утверждение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый, славим и Христе Боже, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее. И же праведная, любя и грешная, милуя, и же вся завык и спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши в часе молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши, освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы достигнем соединения веры и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенный и си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без остления, Богословородшую, Сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, Святейший Владыка, благослови.
1: Молитвами, Святейшего Владыки нашего, Господи, Сущий Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Божий Господи, силы всей отвари Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, ниспославы на спасение рода нашего и честным Его крестом рукописание грех наших христианзавы, и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека лючи, прими нас грешным благодарственное сия, и молебная молитва, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашей, и не уклони сердец наших словеса, или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающие, еже от Тебе светом наставляемые, Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянутыми.

Отца, сии суть Сынови Божии, неприязнь духа работы, паки в боязни, но приязнь дух Сына положения, о нем же вопием, Абба Отче, самый дух, послушествует Духове нашему, яко есть мы, чада Божия, аще же чада и наследницы, наследницы уба Богу, сонаследницы же Христу.

благодетели.

Україна испытание пришедшее на Русь святую, обышедшего бы душу и в России, я еже я видя спасение Твое, рцем все Господи услышать.

Тобою, Твоим, все защитники, Отечества.

ко всякому благу настали и мудрость ее обогати. Воины и вся носители отечества нашего в заповеди своих утверди. Крепость духа им не спаси, от смерти раб и пленения сохрани. Лишенные крова и везлание суйси им дом извини. Алчий сил обитай, не думай сил, сразу сил укрепи и исцели. Смятение и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от рады болезни скончавшимся просили его даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже вся веры, надежды, любви. Восстави патия все страны святые Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в люди твоих. Ягоды единими усты, единим сердцем исповимся тебе. Единому Богу в Троице славимому ты бы си заступление и победа и спасение бывающим на тебя. И тебе славу отсылаем, Отцу и Сыну.

священный архимандритов Иеронима Кирилла, спечившие братья и святые обители сия, и рабов Божиих, преснопоминаемого архиепископа Серафима, архимандрита Андрея, архимандрита Никиту, вождей и воинов на поле братья,

Хотя есть и человечье тело, владычный страхом приступить, но не опалившийся огонь бы есть. Божественное же пекло в копчению первой примирися тебя печалившим. Та же дерзая таинственно мрачно яшь, прежде причастия страшной жертвы, животворящего тела владычный сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни и бессмертия, все твари, видимые и невидимые, Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сын Иисус, безначальный, премногие ради благости в последние дни плоть оболкися и распнися, и погребися за ныне благодарный, злонравный Твоей крови обновив и растывший грехом естеству наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согрешив бы Господи, согрешив на небо и пред Тобою, и несть достоин возреть на высоту славы Твоя. Прогневу бы Твою благость, Твоя заповедь, и приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобився и долготерпелив же многомилостив, не предал ли себя погибнуть и с беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бы рекла, если человека любче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живо быть ему, не хочешь его, владыка, создание Твоей руку погубите, ниже благоволившего погибели человечестей, но хочешь и всем спастися и в разум истинный прийти, тем же и осащий недостон есть в небесе и земли, и сия превременная жизнь всего себе повинув греху и сластем поработив и Твой сквернив образ, но творение и создание Твое бы не отчаивая своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожу, прими убо имени человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие исцеляет, труждающиеся обремененные к себе призывая и упокоивая, не пришеды призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всяких скверных плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоем, якогда чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее, с Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, да не в суд ми будет, причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойней тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих Духа Святаго общения, в напутие живота вечного, ибо благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Якогда я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовал иси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси во веки, аминь. Господи Боже мой, вем я конесь достоин, ниже доволен, да под кровь нидеши храма души моей я, за неже весь пустый палце есть, и не имаши во мне место достойное, еже вы главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилыся себе, смирись и ныне смирению моему, и яко же восприял и себя в тепе и в ясных бессловесных возлищие сицы, восприими и в ясных бессловесные моя души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не неудостоил и сим нити, и свечеряйте со грешники в дому Симона прикаженного, так и изволи внити в дом смиренная моя души, прикаженная и грешная, и яко же не отринула себе подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сицу милосердия мне грешним, приходящим и прикасающимся, и яко же не возглушал все си скверных и я уст и нечистых целующих тебя, ниже моих возглушайся сквернших он и уст и нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твоя крови, во освящение и просвещение, здравие, смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа, в отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, в умерщвление страстей и в снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоя благодати, Твоего царствия и присвоения, небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзаю на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего,
от мысленного волка зверу уловлен буду, тем же молюся тебе, яко единцы и свят владыка. Освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всегоми обнови, корени страх твоего, уди всех моих, и освящение твое неотъемлемо от меня сотвори. И буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня и одесную тебе предстояние со святыми твоими молитвами и моленьями пречистая твоя Матери, невещественных твоих служителей и всех святых, от века тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбие наше всевосприемы смешение, от чистых и девственных кровей паче естества родшая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущего Христе Иисусе, премудрости Божией, мире и сила, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемый, крест, гвозди, копье, смерть, умертви моя душа тленная, страсти телесные, погребением Твоим ада вопленивай царствие, погреби моя благими помыслы, лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восставивай, восстави меня грехом пополшегося, образом мне покаяние предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживы восприятие и сиедесным аза сидением почты, и с подобием меня причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, сните утешителя Твоего духа, сосуды честно священные Твоя, ученики соделовы, приятелище имени покажи того пришествия, хотя и паки прийти, судите вселенной правдою, благоволи мне усвестить на облацах, судью и создателя моего, со всеми святыми твоими, да бесконечно словословлю и воспеваю тебя с обезначальным твоим отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, едини имея власть человеком оставлять грехи, яко благо человека любец, призри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, и с подобиями они осуждены причаститься божественных и преславных и пречистых и животворящих твоих тайн, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, новое очищение, освящение, мручение будущего живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, в истребление многих моих согрешений. Ты бы еси Бог милостенщин род и человеколюбие, и Тебе славу высылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойней причащаюся пречистого Твоего тела и честное Твоей крови, и повинен есть мицут себе ямы пью, и не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но нощен рот и Твоя, дерзая, прихожу к Тебе рекшему, еды мою плоть и пия, и моя кровь во мне пребывает, и аз в нем. Но милосердие сего, Господи, и не обличи меня грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия во исцеление, очищение, просвещение, сохранение, спасение и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания, у лукавого деяния, и действо дьявольского мысли не блуди всех моих действуемого, дерзновение и любовь, я же к Тебе во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей Духа Святого общения, на пути живота вечного и в ответ благоприятен на страшном судище Твое, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголоть, и я же хочу, Христе мой, паче же, и научи меня, что мне подобает творить, и глаголоти, согреших паче блудницы, я же увиди, где обитаешь, и мир купивший прииди, дерзость не помазать и твои нози, Бога моего, владыки Христа моего, яко же он и не отринулись, и пришедшую от сердца, ниже меня возгнушайся слове, твои же мне подашь нози, и держати, и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазати, а мы имя слезами моими очисти меня ими слове, остави и прегрешение моя и прощениями подашь, весь сезон множества, веси из трупа моя и язвы зриша моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышишь, не таится тебе, Боже мой, творчий мой, избавителю мой,
ниже капли слезной, ниже капли часть нека, не соделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей и еще не содеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой, лик и грехи вся оставими, Боже всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрешенную, нескверных твоих причащуся и пресвятых, тайн ими же оживляется и обожается всяк еды же и пияй чистым сердцем. Ты бы рекла иси, владыка мой, всяк еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне оба сей пребывает, в нем же и аз есть. Истинно слово всяко владыки и Бога моего, божественных бы причащаясь и боготворящих благодати, не оба есть мне день, но с тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающий мир, да уба не един пребуду, кроме тебе живодаться, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к тебе приступих, яко же зришь со слезами, и душею сокрушенную, избавление моих прегрешений прошу приятелями и твоих живодательных и непорочных таинств, причаститеся неосужденно, да пребудешь, яко же рекла иси со мною треокаянным, да не кроме омрет мя твоя благодать, и прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих твоих словес. Сего ради к тебе припадаю и тепле вопиюте, яко же блудного приял иси блудницу пришедшую, так и прими мя блудного и скверного щедрее, душею сокрушенную. Ныне бы к тебе приходя вем, спаси яко ины, яко же аз не прегреши тебе, ниже содея деяния, я же аз содея. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего многое долготерпение и человеколюбие крайнее. Но милостью со страстия те плекающиеся и чистейшие, светлейшие, светотворившие причастники, общники божества твоего соделывай независно, и странные ангелам и человеческим мыслям беседующие многожды, якоже другом твоим истинным, сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзая твоим богатым к нам благодеянием, радуйся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся, трава сии странно чудо, орошай в неопальной, якоже уба купина древле неопальне горящая, ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими, души и тела моего поклоняюсь и величаю, и славословлю тебя, Боже мой, яко благословенно суще ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, или коти согреши, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею и неволею, разумом или неразумием, всяме прости, яко благо человека любит, и молитвами пречистая Твоя Матери, умных Твоих служителей и святых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь.

молюсь сегодня, помилуй меня и прости эти решения мои, вольные или невольные. Я же снова, я же дело, я же видишь и не видишь. Ты с половиной тебе напредетишься, с чистых устами, восемь веков мы себе свечи, аминь. Вечи в твоей тайной, дни, сыни, Божий, печать тихо меня прими. Небо врагов твоих тайных повин, и лагань чудам я прими.

0: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, коня тринулась мяйси, грешного, но общиками быть святым Твоих сподобилось. Благодарю Тебя, камень недостойного причаститься все причистых Твоих и небесных даров сподобилось. Но, Владыка человека, любче нас ради умери же и воскреси, и даровавый нам страшное сие животворящее таинство во благодеяние освящения души телес наших, дашь быть и сим и мне в исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного в пресвящение очи и сердце моего, мир душевных моих сил, в веру непостыдную, в любовь нелицемерную, в исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоя благодати и Твоего царства присвоения, да во святыне Твоей теми сохраняем Твою благодать, поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю, и так осего жития и шету надежды, живота вечного в пресносущной достигну покоя, где же празднующий глаз непрестанный и бесконечная слада зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы есть истинное желание и неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков и Содетель у всех, благодарю Тебя у всех, я же миссии подлог благих и причащений причистых и животворящих Твоих таинств. Молю быть облажей человека любчи, сохраними под кровом Твоим и все не крыло Твоею, и дарами чистую совестью, и даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь из святынь Твоих в оставлении грехов и в жизнь вечную. Ты бы исти хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем. Со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне, плоть Твою волю, орган сия поляй, недостойный, да не опалишь и меня, я содетель мой, паче же пройди во воду моя, во вся состава, во утробу в сердце, опали тернии всех моих прегрешений, душа очистя, освети помышления, состава утвердись косми в купе, чувств просвети простую пятерицу всего, мяс пригвозди страху Твоему, присно покресно блюди жизнь, сохрани мя всякого дела и слова души тленного, очисти мя и укреси мя, удобри в разуме и просвети мя, покажи мя Твое селение единого духа, и не к тому селение греха. Да яко Твоего дома входом крещения, яко огнями не бежит всех злодей, всякая страсть, молитвенники Тебе приношу, вся святые чина, начале же бесплодных притечу Твоего премудрой апостолы, к сим же Твою нескверную чистую Матерь. Их же мольбы благоутробней приими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы единый и сей освящение наше, блажа души светлость, и Тебе любоподобно, яко Богу и Владыце славу всего ссылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в живот вечный, кровь Твоя честная во оставлении грехов. Будем же мне благодарение сие в радость, здравие, веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподобие грешного стать, одесную славы Твоя, молитвы пречистая Твоя, Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченная моя душа и надежда по крови прибежища, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господобил на меня и сие недостойного причастника быть и пречистого тела и честной крови Сына Твоего, но родший истинный свет, просвети мое умное очи сердце, я же источник бессмертия, родший, я животворимя умершленных грехом, я же милостивого Бога, любо благоудробная мать, и помилуй меня, и дашь мне умиление и сокрушение сердце мое, и смирение в мыслях моих, и воззвание пленениях помышлений моих, и сподобие мя до последнего издыхания, не осужденно принимать и причистых тайн освящения. В исцелении души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедания во еже петь и славить и тебя во все дни живота моего, яко благословенные и препрославленные си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мои спасение Твое, еже и сего готово пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцели немощи наши, и не Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам донеси, остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твоя ста, Твоя сила и слава, Отца и сила и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, якоже светлость огня, воссиявши благодать вселенную, присветение сребролюбие мира, весь сокровище стиска, высоту нам смиренно, мудрее показано Твоими слове, Сына, козу и очи, Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать и твоими устами вся учиши. Поклоняйтесь от Троице Единому Богу, Иоанне Златоусте, все блаженни преподобни, достойно хвалим тебя, есть, ибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан, непостыдное ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз, и но при дворе, яко благая на помощь нас верно зовущих тебе. Ускори на молитвы и почисти на умоление предстательствующей присно Богородице, чтущих тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мудрость
1: Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения, серафим, без осления, Бога слабородшую, сущую Богородицу, тебе величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

welcome.

0: этой нише, что?
1: Ну, это просто закрытый рассказ, и на нем вопрос.
0: Вот на этой полочке.

Thank you.

Вот там Павлов.

Ampun.

Продолжение следует...

исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благе желание Твое, обновиться яко кожа юность Твоя, творя милостыни Господь и судьбу всем обидимым, да за пути Своим Моисея, сыновом Израиля, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не же во век враждует, не по беззакониям нашим сотворил весна, не же по грехам нашим воздал весна, яко по высоте небес не от земли, утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, велико стоят восточный от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыну, щедрит Господь боящийся Его, я по той позна создание наше помяну, яко перчись мы, человек яко трава дни Его, яко цвет сильный, так вот цветет, яко дух вроде в нем и не будет, и не познает тому место своего. Милый же Господь от века и до века на боящийся Его, и правда Его на Сыне Сыну, хранящий завет Его, и помнящий заповеди Его творития, Господь на небесе уготовил престол Свой, и Царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, все крепости, творящие Слово Его, услышите глас словес Его, благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его, благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его благослови душе моя Господа, на всяком месте владычества Его благослови душе моя Господа, Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погна враг душу мой, смирил землю живот мой, посадил меня с темных, яко мертвый века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучися во всех делях Твоих, корень в руку Твою поучався, возле Тебе руси на душа моя, как земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезли дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим ров, слышно на сотворение за утро милость Твою, яко на Тебя уповав, скажи мне, Господи, путь вон же пойду, я бы к Тебе взял душу мою, изми меня, отврат мою, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить и волю Твою, яко Ты есть и Бог мой, дух Твой благи наставь меня на землю праву, имя Твоего ради, Господи, живиши меня, правду Твою изведишь от печали душу мою, и милостью Твою потребишь и враги моя, и погубишься остужающей души моей, яко аз раб Твой есть, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, дух Твой благи наставь меня на землю праву, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава.

0: просящего воня, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, нашим святейшим патриархе Кирилле, и о господине нашим преосвященнейшим епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во христиадонстве, о всем причте.

Спаси их, Господу, Богу.

Матерницу нашу Богородицу и Престарелую Марию, со всеми святыми помянув мы сами себе,

пресной во веки веков. Аминь. Речи Господь Господи моему, сиди одесную мне, дониже положу враги твои подножие ног твоих. Жезл силы послати Господь от Сиона, Господь посреди врагов твоих. С тобой начало в день силы твоего, светлость всех святых твоих, и чьего прежде единица родихся. Клятся Господь и не раскается, ты ирею век по чину Мелхиседекову. Господь одесную тебе сокрушилась в день гнева своего цари. Судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих, от потока на пути пьет. Сего ради внесет главу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

пресно и во веки веков. Аминь. Исповимся Тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сонме, вели дела Господни, изыскан во всех волях Его, исповедание великолепие, дело Его и правда Его пребывает век века. Память сотворил, есть чудес Твоих, милости защищет Господь. Пищу даде боящимся Его, поменет век завет свой, крепость дел своих возвести людям своим, дать им достояние язык. Дела рук Его, истину суд, верны все заповеди Его, утвержденный век века, сотворенный воистине и правоте. Избавление посла людям своим, заповеды век завет свой, святое и страшное имя Его. Начало премудрости, страх Господень, разум же благ всем творящим, и хвала Его пребывает век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

присною во веки веков. Аминь. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхочет зело. Сильный на земле будет семя Его, род право благословиться. Славы и богатство в дому Его, и правда Его пребывает век века. Высия во тьме свет праву, милости вы щедры праведен. Благ мой щедрый, да я устроить словеса своя на суде, яко век не подвижется. Память вечная будет праведника, слуха зла не убоится, готовы сердце Его уповать и на Господа. Утвердись и сердце Его не убоится, донде же воззрит на враги свои. Расточе даде убогим, правда Его пребывает век века, рок Его вознесется во славе. Грешник узрит и прогневается, зубы своим поскрежещет и растает, желание грешника погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

твердую боговещанную глаголу с отчаянием изъясняя и нечестивое писание обличаю, умыслом вперив горни к Богу, узы страдальческие от навет противных претерпел еси, тем и Христос даром чудес обогатизя, Максиме преподобне, молися Господу Иисусу о спасении душ наших, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тя превосходящую бесплотной божественной чины несравненную чистотою, молюсь пете, скверную мою душу, очисти беззаконных помышлений, якода достойно славлю Тя.

имени и пресной во веки веков. Аминь. Блаженней непорочней, в путь ходящей в законе Господне, блаженней испытающей сведение Его, всем сердцем заищет Его, не делающий по беззаконию, в путях Его ходишь, а Ты заповедовал все заповеди Твои сохранить и зело, дабы исправились и пути Мои сохранить оправдание Твое, тогда не постужусь всегда, презрите меня со заповеди Твоя, исповимся Тебе право все сердце всегда, научите меня судьбам правды Твоя, оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. Часом исправит юнейший путь, всегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взыска к Тебе, не отринь меня от заповедей Твоих. Сердце моим вскрых словеса Твои, я когда не сокрушу Тебе, благословенности, Господи, научи меня оправданием Твоим. Устам моим возвести вся судьба уст Твоих, на пути сведений Твоих насладись, яко о всяком богатстве. В заповедях Твоих поглумлюсь и разумею пути Твоя, в оправданиях Твоих поучусь и не забуду словес Твоих. Воздашь работу им же имя и сохраню словеса Твоя, открою очи мои, разумею чудеса от закона Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

присно и во веки веков. Аминь. Руце Твои сотворись Тимя и создасть Тимя, вразуми меня, научись заповедям Твоим, боящийся Тебе узит меня, возвеселяться, как не слыса Твою повах. Разуми, Господи, ако право судьбы Твоей в истину смирил Мессии. Будет же милость Твоя, да утешит меня по словеси Твоему рабу Твоему, да придут мне щедроты Твои, жив буду, яко закон Твой по учению мое есть, да постыдятся горды, яко неправедно беззаконно выше на мя, аже поглумлюся заповедей Твоих, да обратят меня боящиеся Тебе и ведящие сведения Твоя, буди сердце мое непорочного, оправданий Твоих, яко да не постыжуся, исчезает во спасение Твоя душа, мы на словеса Твою повах, исчезоша очи мое слово Твое, глаголище, когда утешишь имя, за небых яко мех наслание, оправданий Твоих не забых, калика из ней раба Твоего, когда сотворишь меня, отгонящих меня суд, поведавши мне законопреступницы глумления, но яко закон Твой, Господи, все заповеди да Твоя истина неправедно погнавшими, помазими, в маль нескончавшими на земли, аже не оставив заповедей Твоих, по милости Твоей же имя и сохранил сведение уст Твоих, вовек, Господи, слово Твое пребывает на небеси, в рот и рот истин Твоя основалась, и земли пребывают, в учении Твоем пребывает, и некая всяческая работа на Тебе, яко аще бы не закон Ты по учению мое был, тогда бы погибло во смирении моем, вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил Мессии. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Начало славись Твоих истинно, век вся судьбы правды Твоя. Князь и поп нашими отуня, славись Твоих, убоясь и сердце мое. Возрадуйся, со славе всех Твоих, обретай корысть многу. Неправду возненавиди, хай мерзи, закон же Твоего слюбив. Седмирится и дни хвалив Тебя, судьба в правды Твоя. Мир много любящим закон Твой, нестим соблазна. Чай спасения Твое, Господи, и заповеди Твоя возлюбив. Сохрани душа моя, сведение Твое возлюби, я зело. Сохрани заповеди Твоя и сведение Твое, яко все пути Твои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тебя, Господи, послови Твоему разумимя. Да вникнет прошение мое пред Тебя, Господи, послови Твоему избави меня. Отрекнуто сне мое пение, когда научишь меня оправданию Твоим. Провещает язык мой словеса Твои, яко все заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя же спасти меня, яко заповеди Твоя изволю. Во желах спасения Твое, Господи, закон Твой поучение мое есть. Жива будет душа моя, восхвалят Тебя, и судьбы Твои помогут мне. Заблудих я ковча погибших, защи раба Твоя, ко заповеди Твоих не забыв. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

свои умные желания Богу вперив и того званию невозвратно души последовав, в обитель преподобную Сергия конечно вселился си, и там ангельски пожив, многим путь ко спасению был и си. Сего ради Господь тебе прославил чудеса богатеев Максиме преподобне, молися Господу Иисусу о спасении душ наших, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молю тебя, пречистая, не презри меня, непотопляемый люди, и скверную тину греха, но изми меня от зломсрадия, благоуханным миром молений Твоих, и светом сладчайшим божественной Твоей любви всю тьму души моей просвети.

Твоим, от славе Царства Твоим, Отца и Сына и Святого Духа, и при

яко и хлебно уязвляя душу мою,

учеником, сам не предана суть отцем моим, и никто же знает сына, токмо отец, не отца кто знает, токмо сын, и мужащий воли сын открытий. Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, я успокою вы, возьмите иго мое на себе, и научитесь от меня, как кроток есть, и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим, иго мое благо, и бремя мое.

0: тело Твое, внезапно уже стекшийся апостол множества от конец Богородицы, Тебе представшего обе, с ними же чистое Твою честную Тево память славим.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, победная почести взяла и сина естество чистое, Богородши, обаче же подобящийся Творцу Твоему и Сыну, паче естества повинующийся естественным законом, тем же умреши, Сыном восстаешь и вечнующий.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Дева Траковицы, с Мариами ее пророчицею, песни сходную ныне воскликните, Дева Боедина Богоматье, ко приятию небесному представляется.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, достойная, яко одушевленное Тя небо, прияша небесная пречистая, божественное селение, и предста светло украшена, яко невеста всенепорочная Царю и Богу.
0: Преподобный Отче наш Максиме, моли Бога о нас, услыши благая мольбы. Светом Твоего Божества, Содетель мой Господи, просвети помрачение очи души моей, я молюсь о Ти, да возмогу воспеть и многоцелебных мощей преподобного Максима обретение.
1: Преподобный Отче наш Максиме, моли Бога у нас, что Тя наречем преподобнее, апостола ли яко, зыблемую противными ветры, веру Писании Твоими утвердил еси, учителя ли, но воистину под ничьим же худший, еси великих вселенских учитель.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко же в темнице заточенный Духу Святому, углем на стене канона писал иси блажение, так и той пришедца Отцем и Сыном, жилище в Тебе сотворив, многими чудесы Тя прослави.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Поим все люди и святыню, и славу Божия Матери, высшую небес и всех умных сил, поносившую в причисти своей утробе Иммануила, яко свято и преславно есть.

0: славне апостоли, ужасно прикасахуся руками славы облистающей, яко богоприятное исцеление видящее.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, постижи руцы досадительное дерзаго усечением суд на нес, Богу сохранчу честь одушевленному кивоту, славою божества, в нем же слово плоть бысть.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, от мертвых чресл произведшийся естеством подобно чистое, искаждение разреши, роши же сущую жизнь, к жизни приставися божественней и ипостасней.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, лик богословов от конец, выше же ангел множества к Сиону и Диаху, всесильным мановением достоложно владычице, Твоему погребению служащее.
0: Преподобный Отче наш Максиме, моли Бога о нас, утверди в сердце Твое на недвижимом камени Христовых заповедей, я же в мире тленное возненавидел иси, сего ради тления непричастно прибысь святое тело Твое.
1: Преподобный Отче наш Максиме, моли Бога у нас, утверждением распеншегося Господа имея, странен на земле прибыл еси Максиме Богомудре, на небеси же праведное восприим воздаяния, благодать исцеления всем источайши.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от горести темничная на мног час, якой мертв был еси, но дел еси ослан равных молитву, сице глаголя, Господи Иисусе Христе, не поставим греха сего, клевещущих на мя неправду.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Утверди нас к хвалению Твоему Деву и сохрани от вреда, от всякие, без вреда от всякие козни лукавого, из подобия стояния одесную единородного Сына Твоего, Ему же подобает

0: Господи, исполнением спасительных Его заповедей утвердил и сие, всего ради Бог нетлением Тя прославие и даром чудес обогати, Максиме премудрие, не престай молитесь о спасении душ наших.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молю Тя, Пречистая Мать и Бога Вышнего, едино души моя утешение, упование, сладости, божественной покрове, свете заступления и спасение, с подобием Твоими молитвами услышите глас благословенный, призывающий внутрь черты.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас. Видите, люди, чудитеся. Гора бо святая и явственная Богу в небесной обители превыше всем лица. Небо земное в небесное и нетленное селение вселяемо.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Видите, люди, чудитеся, гора бо святая и явственная Богу, в небесные обители превыше в землица, небо земное в небесное и нетленное селение вселяемо.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, жизни преснослучная и лучшая, смерть Твоя бысть прихождение чистая, от превременной к божественной воистину и непроходимей, представляя Тебя чистое, веселей Сына зрети Твоего и Господа.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, взявшися двери небесные и ангели воспеша, и прият Христос девства Своя Матери сосуд, херувими подъявши Тя с весельем, серафими же славят радующийся.
0: Преподобный Отче наш Максиме, моли Бога о нас, яко многоценное сокровище, зарею чудес сияющее, честные мощи Твоя земли верь невосприимшее, нетлением прославившего Тя прославляет Господа человека любца.
1: Преподобный Отче наш Максиме, моли Бога о нас, яко свирель Духа Святаго гласящая и целомудренному житию всех научающая, заблудшее же словом и житием на путь спасения возвращающая, Отче Максиме верным показался еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, любовью чтущим многоцелебных мощей,

ныне и присно и во веки веков. Аминь. Ты есть упование нашей помощница по Бозе, и на Тя надежду спасения нашего возложи ихом. Тебе молимся, яко Божией Матери, а дожди рабом Твоим богатые Твои.

0: Троице спаси нас, яко на облысы Дева апостольский лик носим, к Сиону от конец служите Тебе, облаку легкому собиравшийся, от нея же Вышний Бог, сущий во тьме и сене праведной высея солнце.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, труп богоприятней языцы богословных мужей, благогласнейшая Богородицу вопияху, исходную возглашающую песнь духом, радости нетленной источниче Божия живоначального и спасительного всем воплощения.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, да возгласят трубы богословов днесь, язык же многовещанный человек.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас. Сосуд подобаши избранный, пением Ти весь удивляем девице. Исходен, весь освящен Богови, всем богоприятен, и сей истинно являемый Богородице Всепетая.
1: Преподобный Отче наш Максиме, моли Бога нас. Церковь русская светло красуется днесь, и всенародное множество духов не радуется. Во многих летих от земли нетленная мощи Твоя бреше, зарею чудес преславно сияющая.
0: Преподобный Отче наш Максиме, моли Бога в нас. Во узах темничных томяся, воспел еси премудрый Максиме, не тужи, не скорби о них же, любезными душе, страждешь и без правды, вящая бы славы от Господа сподобишися.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, в нощи молящуюся Тебе в темнице, Бога начале и преблагие Троицы промышлению в нем, ангел Господень, и утешая Тя рече, о старче, сими муками избудешь и вечных мук.
0: И ныне пресно и во веки веков аминь, от ночи утреннющей поемте от черь цареву, рясны золотыми одеяну и переспещрену, лествицу же Иаков виде,

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, дает тебе я же превыше естества, Царь всех Бог, в Рождестве Бо Деву яко же сохрани, так и во гробе тело Твое соблюдение тлена, и с прославе божественным представлением, честь Тебе, яко Сын, Матери даруя.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, воистину Тя, яко светил свечник невещественного света кадильницу золотую, божественного угля, во святая святых сели, ручку и жезл скрижаль богописанную, ковчег святый, трапезу слова жизни, Дево, Рождество Твое.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, из Тебе жизнь воссия, ключи детства нерушившие, како ума пречистое и живоначальное Твое тело, искушение смерти бысть причастно.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, жизни бывший храм, жизнь пресносущную улучила еси, смертью Бог животу преминула еси, я же жизнь росшую его ипостасную.
0: Преподобный Отче наш Максиме, моли Бога о нас, пророчески согрешений великого князя, обличая блажение, к покаянию того призывал еси, многие же зло страданий претерпев, себе самаго целомудрие образ показал еси.
1: Преподобный Отче наш Максиме, моли Бога у нас, покаяние учитель преподобный Максиме явился еси, трезвитеся божественными словесы, верные научая, и из рова страстей омраченные грехом, ко спасению возводя.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Писание Твоими, заблудшие деяния лукавые оставите, увещал еси, верной же путем крестовых заповедей шествуйте, поучал еси, тем же тя все премудрый Максиме ублажаем.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пророки тебя провозвестиша, Дева чистая, апостоли проповедаша, святи все ублажиша, мы же со сорх ангелом вопием, радуйся благодатная.

0: якоже свирель богогласная, услаждающая слышащих разумы богодухновенными писания, на стезю истинного познания верно наставляя, неверствующих своей мудре обличил Иси, Максиме досточуднее, моли Христа Бога грехов оставления не спаслати, веруя обрети нечестных мощей твоих праздник совершающим.
1: Как о воспоем величайшему тезе имени того Максима Преблаженного, преподобных красновенца, страдальцев твердого правила, еретиков неложного посрамления, церкви столпа непоколебимого, девственник известного наставника и супружества честного заступника, истины источника преснотекущего, инок похвалу и всех людей воистину украшение, сего ради молим тебя, досточудни Максиме, моли Христа Бога, грехов оставления не спослати, веруем обретение честных мощей твоих, праздник совершения.

0: богоделанные скрижали Моисей, писанное Божественным Духом ярости и сокрушь. Но сего владыка росшую неврежденно, небесный сохрань дома ныне внутрь всели, с нею играющим и пьем Христу, препрославленная Церковь и наш Божий, благословен еси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, в кимвалях усты чистыми, мусикийски же сердцем светлым, доброгласную трубою, высокою мыслью, девы и чистые в нарочатый избранный день представления, деятельными плещущими руками вопием, препрославленный Отцев и наш Божий, благословен еси.

0: к Сыну представляется с Ним царствующие.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, всесвященное представление Божественное Твоя и нетленная Матери, премирная высших сил, совокупичины, веселитесь сущими на земле Тебе поющими, Боже благословен.

0: Преподобный Отче наш Максиме, моли Бога у нас. Образ злострадания, терпения и молитвы показался Еси Святе Максиме, паче же и упования, яко Бог Судья праведен и крепок и долготерпелив есть, и той по достоянию и нетлением прославитя.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Образ превыспреннего богословий стяжал Еси преподобнее, еже есть божественных апостол и святых отец догматы, от Духа Святаго излияния, всему же и нас, Писаний Твоими, научаешь
0: и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Образ пречистого Твоего Рождества, Дева Мати, неизреченен и неведом есть. Ты, бо вселение привечного единородного Сына Отча была и си, не опалившийся от

0: не пристай, презирающий веру и поющая, содетели единого поем избавление и превозносим во все веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, як уже воздевши руцы исходишь и всенепорочная. Руце ими же Бога носила и си плотью, с одерзновением яко мать рекла и си к рожденному, я же медал и си во веки сохрани, вопиющая тебе, садителя единого поем избавление и превозносим во все веки.

0: славят, и старшие серафимы, человеческий же род поем и превозносим во все веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, о высшую ума чудес Преснодевы же и Богоматери, во гроб во вселившийся показа рай. Ему же предстоящий днесь, радующийся поем, Господа пойте дела и превозноси.

Преподобный отче наш Максиме, моли Бога у нас, пламени Гиенского бегайте, поучались и человеки, преподобни, заповеди Христовы исполняйте, призывая, злобы же, блуда и льсти отступите.

и ныне и присно и во веки веков. Аминь. В пламени горящие купины видеть, а Моисей, бессеменное Рождество Твое провозвести Деву, сего ради и нас плотских страстей.

Пресвятая Богородица, спаси нас, опрятали к апостольски богоприятное тело Твое, со страхом зрящее и глазом велеем вещающее, в небесные домы к Сыну восходящий, спасайши присно Богородице наследие Твое.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Придите вернее ко гробу, приступим Божией Матери, и обымем сердцы и устнами, а часы и лицем чисто прикасающиеся, и почерпающие исцеление независтные дары от источника пресно текущего.

преподобный отче наш Максиме, моли Бога в нас, от полуденных стран в земли российские воссиялось и преподобный Максиме, светлое показав житие, мрак лукавствия прогоняя, богоприятную твою.

0: честно поющих Тя и верую, много целебной рации мощей Твоих поклоняющихся.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Тебе и светлую свящу в нощи страстей, и покров благостыни, и стену необоримо от навет вражи, песнями велигласно.

яко злато в горнине многих страдания очищенное, честное тело Твое тлению непричастно прибыть.

0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придет всем к тихому пристанищу и заступнице рода нашего, Деве Марии. Припадем к скорому и я поможению, умильно зовуще. Призри, благосердая Мати, и на лютые скорби, нас обдержащая, и исцели болезни душ наших.
1: Глаза тьмы, всякое дыхание

подобно Богоносу, Отец наших, Сергий, Никона, и Гомина, Правда, Священотворца, преподобно Богоносу, Отца нашего, Максима, Грета, Его же память не совершаем, святых праведных Бога Отец, и Акима, Отец всех святых, помилует и спасет нас.

поклонимся, преподим Христу Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся, преподим самому Христу Цареви Богу нашему. Глаголы мои, наши Господи, разумей звание мое, вон ми глас умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я к Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану Тебе и узришь имя. Яко Бог не хотел беззаконие ты еси, не приселится тебе лукавная, ниже прибыл в беззаконнице пред очима твоима, возненавиделось все делающее беззаконие, погубившееся, глаголующее лжу. Мужа кровей льстиво гнушается Господь, а же множество милости Твоя в ней, до дом Твой поклонюсь и ко храму святому Твоему в страсти Твоим. Господи, настави меня правдою Твоей, враг мой, кради, исправи пред Тобою путь мой. Я конесть во всех истины сердца их сует, но гроб отверз гортаник языки своими нищаку. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия их и зрения. Яко приогорчишися, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя вовек, возрадуются и вселившиеся в них. И похвалятся у Тебя любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения мечалось и нас. Господи, прибежище вылоси нам род и род, прежде даже горам не быть, и создать из земли вселения, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение, и рекал еси, обратитесь, сынови человечести. Яко тысячи лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, стражи начиная. Уничижение лето будут, утро, которого мимо идет, утро просветит и приедет, на вечер отпадет, ожестит и искнет, яко исчезоком неутым и яростью Твоею смутикомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши в неутом исчезоком, лето наше, яко паучина паучаку все дни, лет наших книг же 70 лет. Аще же в силах 80 лет и множие их труд и болезнь, яко приди кротость на ныне накажемся. Кто ведь державу гнева Твоего, страха Твоего, ярость Твою исчисти, ясницу Твою так и скажи, мякованное сердце мудрости. Обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя. Исполником за утро милости Твоя, Господи, возрадовакомся, возвеселикомся. Во все дни наши возвеселикомся, за дни мне же смирилные, си лето мне же видиком злая. И призрена рабы Твоя на дела Твоя, настави сыны, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочные, когда приедешь и ко мне, прикаждав не злобе и сердце моего посреди дома моего, и предлагав пред очима моим овечь законно преступную, творящее преступление возненавидя. Не прилепи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познак, от левитающих гатай из книга своего сего изгоняк, гордым оком и несытым сердцем сим не едяк. Отче мой, наверное, земли посаждать я со мною, хотя во пути непорочно семи служаши, не живяши посреди дому моего творя гордыню. Глаголя неправедно не исправляши пред очима моима, а утро избивахся грешной земле, еже потребися, рада Господня, все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Зарею Духа облистаем, пресветил явился эти православие светильни. Ревности Боради Отечество Твое оставив, российские страны достигла еси. И где же страдания, темниц и заточения, неправое претерпев, от Господа нетления прославлен, чудеса преславные источаешь, и Максиме, преподобнее Отче наш, не престай молитесь о спасении душ наших, и ныне и присно во веки веков, аминь. Что тебе наречимо благодатное, небо, яко воссиялось, и солнце правды, рай, яко прозябла и цвет нетления, дева, яко прибыла и снетлена, чистую Матерь, яко милости на святых твоих объятиях, Сына всех Бога, того молись, спастися душам нашим, стопы мы направи по слове Твоему, да не обладать на всякое беззаконие, избави меня от левиты человеческие, я сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый посетители немощи нашей, имени Твоего ради,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Отче наш, же си на небесе, яко святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избавь.

0: услаждающее, слышащее разум и богодухновенными писаний, на стезю истинного познания верное наставляя, неверствующих своей мудрее обличилась и Максиме досточуднее, моли Христа Бога, Его восставление не спаслати, верою обрети нечестных мощей Твоих праздник совершающий. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемое, славимое Христе Божие, долготерпеливее, многомилостивее, многоблаготробнее, и же праведное любя, грешное, милое, и же все зови ко спасению, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в части молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души нашего святителя, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, дополчениями, соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоя славы, яко благословенно сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим, славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Бога, Слово Рожшую, Сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним Святейший Владыка, благослови.
1: Божию щедрыми, благословенными, просветили святыми, помилыми.
0: Аминь.
1: Христе святые истины, просвещай, освящай всякую человека, ведущего в мир, да знамится на нас от лица Твоего, да не музим свет неприступный, и исправим стопы наших дел и заповедей Твоих, молитвами причисти Твоему Матери и всех Твоих святых.